0: хорошо. Они текучие, бля.
1: Уехал медленно.
2: Ясно?
1: Как?
2: Ясно.
1: Пока не ищет тебя.